кажется порой, что солдаты с кровавых не пришедшие полей, не в землю на

промежуток малый. Быть может, это место для меня. Настанет день и

солдаты с кровавых не пришедшие полей, не в землю нашу полегли когда-то, а превратились